92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: настоящий. Не настоящий. Не настоящий. Не настоящий.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Автомобили с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал. Заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
5: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Ауросети «Московский регион» Иван Воскресенский

0: Пенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 13-15 тепла. Ветер западный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Позитив с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

гвоздю тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: центре и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Вышки 5G безопасны для здоровья россиян, поскольку излучение от них меньше из-за более частой установки. Об этом газете «РУ» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, призвав граждан не волноваться. 11 сентября Минцифры сообщила, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что технология является комплексной экосистемой, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Внедряемый в России новый стандарт связи сможет применяться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, цифровизации промышленности и в ряде других сфер. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидают в обоих городах выросли одинаково, почти на 1.5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска. Литературные предпочтения россиян во многом совпадают, даже у представителей разных поколений. Это показало исследование книжной сети «Буквоед». Так, зумеры хотят быть похожими на

0: Шерлока Холмса из произведений Артура Конан Дойля, Гермиону Грейнджер из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Молодое поколение отдает предпочтение героям, которых отличает ум, смекалка, независимость и нежелание подстраиваться под обстоятельства. Это те качества, которые зумеры ценят больше всего, отметили в сети. В выборе миллениалов снова встречаются Скарлетт О'Хара и Гермиона Грейнджер. К ним присоединились Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте и Китнис Эвердин из серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Привет, слушатель Радио Комета. Это Настя Гдунова. Слушайте мой трек «Субботняя ночь» на 92.6 FM. Хорошего дня, люблю вас.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони.

0: Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Тебя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Комета.
1: На дальней станции сойдут права подбоя.
0: Комета.
2: Сядут скорый поезд, сядут длинный поезд ночью соловьиною. Далеко отсюда убегу и скроюсь.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Уросети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги, однако бумажные платежки сохранятся.

0: меняться для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы, не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 13-15 тепла. Ветер западный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: sushivok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiVok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiVok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76.

0: 123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги он посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.

7. Доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я сегодня с вами до 14.00 и жду ваших приветов, заявок и пожеланий.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио.

Вы слушаете программу «Рабочий полдень». С вами Игорь. Южноафриканский дуэт «No Method» продолжает нашу программу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.

0: Второе чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть

0: уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123. Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комет.

Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044.

0: больше, чем радио. Слушать, слышать. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я хочу сказать, что вы можете слушать радио «Комета» посредством площадки Яндекс.Радио. Там очень хорошее, кстати, качество. Я уже сам проверял. И между тем, я перехожу к самой приятной части нашей передачи, к вашим заявкам. У меня был звонок от Александра. Он сам из Донецка, но сейчас находится в госпитале в Санкт-Петербурге. Вот, он передает большой привет Малинской больнице, всем врачам, хирургам, всем ребятам нашим в Донецке, солдатам. Вот, передаю также привет своему другу Кириллу, соседу по палате. Кириллу тоже выздоравливайте, Александр, выздоравливайте тоже. Вот, Александру тоже. И попросили композицию «Матушка Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. Ну, ставим хорошую, популярную композицию, да, патриотическая, во всяком случае. Вот, поэтому пишите, звоните по телефону 8-916-244-00-44. Вот у меня был звонок, и даже из Санкт-Петербурга, представляете, вот. Так что, Александр, большое спасибо вам. И можно прислать также заявки посредством смс обычного, либо посредством мессенджера Макс. Вот. Поэтому я все это увижу и услышу. Поэтому большой всем привет в Санкт-Петербурге тоже. Спасибо, что слушаете. Это очень-очень приятно. Итак, Татьяна Куртукова. Дальше немного рекламы, после чего рабочий полдень с вами сегодня до 14.00. Слушаем.
0: Рабочий полдень на

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем отбивает первый час. 12:55. Хочу сказать, что сегодня 14 сентября. День сегодня хороший. В общем, как я вчера сказал, на этой неделе нам обещают переменную облачность. Температура, наверное, прогреется градусов так до 18, во всяком случае, да. Но, во всяком случае, сегодня хорошо. Сегодня хорошо, день начался отлично. Поэтому я желаю всем хорошего настроения. Хорошо всем сегодня отработать сегодняшний день. Понедельник, начало все-таки рабочей недели. Время пролетит быстро, и вы не заметите, как опять наступят выходные, кстати. У нас пятница, суббота, воскресенье, выборы. Вот поэтому про это надо точно не забыть. Ну, а у нас музыка сейчас. У нас будет Жанет с композицией 1974 года «Паркет и вас». Вот. Веселые ребята тогда тоже перепели. Группа в 79-м, по-моему, году. Пластинка называлась «Музыкальный глобус». И я думаю, вы эту песню узнаете. Если у кого-то есть пожелания, приветы, или вы хотите прислать свои любимые заявки на любимые песни, 8-916-244-00-44 гарантирует вам исполнение ваших всех музыкальных желаний. Поэтому передавайте друзьям приветы, себе заказывайте композиции. Вот, ну и просто, так сказать, делитесь своими впечатлениями, как у вас сегодня вообще настроение. Итак, Жанет, дальше новости, и рабочий полдень скоро вернется к вам в следующем часе.
0: Рабочий полдень на...

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Уруссети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 13-15 тепла. Ветер западный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее.

0: Настоящее, не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Слышать. Радио Комета.
5: Всем привет, с вами Полина Гагарина.
6: Это боль до боли, до хрипоты.
5: Вы слушаете на радио Комета.
4: Комета.
6: Песен еще не написаны. Сколько?

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень перешел плавно в следующий час, 13:10 на часах. И я пока вчера сидел буквально в рабочем полдне, уже после рабочего полдня пришло сообщение от Виктора Рона, который накатал буквально здесь там список, наверное, на целых 3 рабочих полдня. Но мы вчера, соответственно, его список выполнили, да, я пока сидел, работал. Но раз человек попросил, то не проблема, да, он писал, что они слушали, соответственно, своими друзьями радио «Комета» на радио Яндекс.ру, да, 3 человека сидят, слушают, но если слушают, то надо же как-то людей подмотивировать, чтобы слушали, да, поэтому мы не отказываем нашим клиентам, если у нас, конечно, в редакции есть ведущие или диджеи, или редакторы, то, конечно, все сообщения прочитают, поэтому если что-то увидели позже, то увидим, значит, на следующий день и все это озвучим и передадим. Поэтому я тут периодически ставлю, соответственно, от Виктора какие-то композиции, да, он попросил, возможно, он слушает нас, а может быть нет сейчас, да. Но послушайте вы, песни, в принципе, все хорошие, классика советская, да, и международная, вот там и Джеймс Ласт вот был, и Поль Мориа. А сейчас вот «Для тебя, человек» называется композиция в исполнении «Голубых гитар». Поэтому для тебя, человек, да, и для всех человеков на Земле радио «Комета» сегодня с программой «Рабочий полдень» выполняет ваши заявки и передает приветы и ваши пожелания. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Присылайте ваши заявки. Ну, а между тем, я тут буду, конечно же, что-то ставить из своего списка, из списка тут. Ну, Виктор попросил, если кто-то из друзей его слушает, то будет что-то прозвучит сегодня. Все, «Голубые гитары» и далее по нашим спискам.
0: «Рабочий полдень»

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первая чеховская

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я перехожу к новостям экономики и скажу, что пишут, что латвийский перевозчик Air Baltic начал процедуру по защите от банкротства. Я в своей жизни попользовался один раз компанией Air Baltic. Это был, соответственно, какой-то, не помню, какой-то год, в феврале. Поэтому мы тут добирались, так сказать, и переклады к Сан-Ремо в Италию, да, на фестиваль. Но, по-моему, мне кажется, это было... Ну, вот как раз комета, да, должна была туда поехать. И мы туда ехали, соответственно, летали и летели через Ригу, компания Air Baltic, да. Что хочу сказать, да, билет был недорогой. Но есть два, пожалуй, минуса достаточных, да, для того, чтобы путешествовать этой авиакомпании, что вот мне лично не понравилось, да. Естественно, там пишут о том, что вы берете ручную кладь, да, то там максимум вы можете там 20 килограмм, если вы там больше, там 50 евро буквально за каждый килограмм вы там платите. Вот, поэтому слишком дорого платить вот за перевес, да, плюс еще, соответственно, питание. Питание там платное было на борту. Не кормили. Кормили, естественно, только и наливали за деньги. Поэтому, если что-то попить или поесть, то это надо платить. Хотя, в принципе, все было вовремя относительно, да. Ну, вот единственное, что был большой разрыв там в перелете, в пересадке, да. То есть, долететь там, допустим, до Балтики, до Риги надо было, да, Air Baltic, да. И Air Baltic также тебя привозил потом в Милан, в аэропорт. Вот тут вот как-то был еще разрыв между рейсами, такого, да. Но питание и что касается...

касается, соответственно, килограммов, то там вы можете только, там, не знаю, 20 килограмм с оттяжкой взять, да, и 8 килограмм там, соответственно, взять с собой внутрь, да. Поэтому много, так сказать, оттуда не увезешь. Вот так. Поэтому сейчас мы продолжаем. Рабочий полдень на комете. И композиция в исполнении группы «Бананарама» продолжит наш эфир. 8-916-244-00-44.

Ну, в общем, что хочу сказать. Air Baltic проходит сейчас, так сказать, процедуру банкротства. Надеюсь, у них там все сложится нормально. Ну, а мы летаем самолетами авиакомпании Аэрофлот. Вот, ну, знаешь, что летишь всегда, в принципе, нормально. Вот, поэтому выбирайте для себя хороший, комфортный отдых. Начинается бархатный сезон, и поэтому, так сказать, отдыхайте. Отдыхайте, отдыхать надо. Я желаю всем хорошего настроения с радио «Комета» сегодня и вообще на всех наших эфирах.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем на радио Комета продолжается. 13:46 практически набегает. Время идет очень быстро сегодня. Почему-то, прям даже не знаю, какой-то сегодня очень быстрый день с утреца пораньше. Но я перехожу к нашему радиокалендарю и скажу, что 14 сентября 1886 года американец Джордж Андерсон получил патент на ленту для пишущей машинки. Его изобретение представляло собой шелковую полоску, пропитанную чернилами, и главное преимущество в том, что с такой лентой отпадала необходимость постоянно обмакивать чернила сам валик машинки, и это сильно упрощало и ускоряло работу, так сказать, печатающего, да. Вот, первые такие ленты были черными, и, в общем, многоцветные варианты появились значительно позже, через 30 лет, и их стали использовать специально для оформления бухгалтерских отчетов. Но люди, которые пользовались печатными машинками, я думаю, помнят такие кассетки, да, на которых намотана вот эта пленка, которая, соответственно, дает оттиск на бумагу. Ну, что касается музыки, то здесь я вспомнил композицию «Typewriter» в исполнении Лероя Андерсона. Тоже Андерсон, кстати. Тоже Андерсон, который машинку изобрел и который музыку написал. Вот, поэтому известная композиция, да, исполняет бостонский оркестр. Вот. Ну, а дальше песня из кинофильма, которую вы должны помнить. Композиция называется «Я тебе, конечно, верю» в исполнении Людмилы Берлинской и Игоря Капитанникова. Поэтому слушаем сейчас. И 8-916-244-00-44. Рабочий полдень уже плавно потихонечку сворачивается.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Зуб болит, так
2: сношу не спала. Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Планета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Ауросети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы, не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Планета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16 лет.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем

0: примета.
1: Реклама. Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Фонтанкин радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России с 1 января 2027 года сократится с 6 до 3 месяцев. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Предельный срок замены счетчиков предполагает ситуации, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации.

0: администрации. Якубовский добавил, что вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательное изучение не менее двух предметов на углубленном, отметил министр. По словам Кравцова, обучение по шести существующим профилям сохранится, при этом школы получат возможность более гибко формировать учебные группы с учетом выбранных учащимися уровней изучения предметов. И в завершении выпуска: российский автопроизводитель ВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. По данным Федеральной службы интеллектуальной собственности, заявка была одобрена 9 сентября 2026 года, а регистрация продлится до 17 февраля 2036 года. Сама фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков ответил ею на вопрос, может ли АвтоВАЗ выпускать автомобили, аналогичные BMW. По информации сервиса проверки контрагентов, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не проник.

0: Лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП. Автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей.

0: Радио Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное, бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Ауросети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь. Не

0: Опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: чарта.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, Ярск 57,5, на пятом месте находится Краснодар 57 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на рубль.

0: веревки снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Добрый вечер, понедельника, всем, кто нас слушает.
7: Всем привет-привет, мой любимый день недели, понедельник. И с вами мы, Анна Данрой
6: и Ольга Ольхова. Как всегда, все по стандарту. Наконец-то обе вместе. Аня,
7: наконец.
6: Я так тебя рада видеть.
7: Я тоже,
6: ты
7: моя хорошая.
6: Ты такая классная.
7: Спасибо.
6: Вообще.
7: Спасибо.
6: Обожаю
7: ты
6: тебя.
7: Ты тоже.
6: Ну что, торжественно объявляем прием ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, поздравлений, ну и всего-всего-всего на номер 8-916-244-2044 открытым. В общем, там у нас уже плодятся заявки, они там уже летят-летят вовсю.
7: Летят-летят, да. И у меня, и у Оли прям, ой, спасибо вам всем,
6: класс,
7: кто участвует.
6: Огонь.
7: В подаче заявок по вашим любимым песням. И особенно, кто хочет сказать теплые слова для своих родных и близких.
6: Да, потому что вы создаете нам настроение, мы вам здесь все на взаимообмене на полном. Ну и что ж, для начала хочется напомнить, где же нас можно слушать стандартно.
7: Я уже засмеялась. Оля точно скажет вам про волну УКВ.
6: Да, 7049 УКВ, это наша родная волна. Также 92.6 FM.
7: Это точно никто не отменял.
6: Также можно сказать: Алиса, включи радио Комета.
7: А еще, кто хочет нас послушать из-за рубежа, или просто тот, кто не находится в нашем городе, а вы очень скучаете по радио Комета.
6: И по нам.
7: Да, однозначно. Ну, я уж прям не стала так, но поскромничала.
6: Ну, ладно тебе.
7: Вы можете нас послушать, скачав приложение на свой телефон Яндекс.Радио. Яндекс.Радио. Или найти в интернете, просто написав «Радио Комета», «Слушать онлайн».
6: И мы будем всегда с вами.
7: И что самое интересное, именно в Яндекс.Радио «Радио Комета» звучит громче всех. Просто потому, что мы самое лучшее радио в мире.
6: Протягивать свои как-то классные позитивные вибрации начнем буквально скоро. А, да, скоро нас появится, кстати говоря, тема дня сегодняшнего у нас в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте.
7: Да, мы сейчас
6: там же
7: глубоко продумываем этот момент.
6: Да, у нас еще есть большой подарок для наших слушателей. У нас на этой неделе целых два выпуска «Чироки Шоу». В пятницу в 8 вечера и в субботу в 6 часов вечера. Следите за анонсами в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей и событий. Ну а заодно информационный канал «Лопасня.ру» в мессенджере «Макс» и ВКонтакте ждет вас. Там самые актуальные честные новости города. Ну и, Аня, твое любимое — гидромедцентр Ольги Ольховой.
7: Ура! Я скучала
6: я
7: по твоему гидромедцентру.
6: Да, найду, где у меня здесь мышка. Ага, вот она. Итак, у нас сегодня плюс 16, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, но что-то я не верю в этот прогноз, если честно. Завтра нам обещают слабый дождь.
7: Затянуло, затянуло.
6: Да, плюс 8, плюс 19. Пыльца, к сожалению, все еще летает. Слабая магнитная буря у нас на 3 балла. И давление атмосферное в норме. В общем-то, для понедельника неплохо. Ну и давайте уже начнем с ваших музыкальных заявок, которые у нас тут уже поднакопились, они есть. Ань, там твоя заявка как будет, не будет?
7: Пока нет.
6: Пока нет,
7: пока
6: ждем, да?
7: Пока я жду человека в эфире, да.
6: Ну что ж, мы пока ждем тогда Анину заявку. У меня есть заявка, которая пришла к нам на рабочий мессенджер «Макс». Пишет нам Кирилл: «Infected Mushroom, I wish». Все, вот так вот кратко. «Infected Mushroom, I wish». Ну, раз выжил.

0: желаете, мы исполняем.
1: Мы поэтому не можем вам ни в чем отказать, потому что вы наши радиослушатели.
0: Поэтому давайте слушать прямо сейчас. Infected Mushroom, I Wish. Мне кажется, такая боевая песня для понедельника, чтобы проснуться и зарядиться прям позитивом на
1: пока,
0: всю неделю.
1: Пока не понимаю, но готова встать оттанцевать это все прямо в эфире.
0: Вот, давай, все, танцуем и слушаем. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Infected Mushroom.
1: Ура!
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вот и мы вернулись, вот потанцевали, кайфанули.
3: Я хочу лично Анну Данрой поблагодарить некоего нашего Кирилла, который, я очень надеюсь, что станет сейчас уже скоро нашим постоянным слушателем, потому что Кирилл, как и обещала, очень честно оттанцевала под Infected Mushroom I Wish.
4: Да, слушайте, это прям классно. Огненное было зрелище, на самом
3: да,
4: деле.
3: Да, такая, это, знаете, наша соли-реакция. Я такая потанцевала и говорю, ого, какая классная электронщина. Ольга говорит, у нас появились слушатели с хорошим музыкальным вкусом, так что
4: у нас появился новый слушатель.
3: Да, не то, что появились, да, у нас есть хороший вкус музыкальным.
4: Они у нас и так есть.
3: Именно новый слушатель с хорошим музыкальным вкусом. Так что, Кирилл, вам отдельное спасибо, очень классная песня. Продолжайте ваши заявки и еще присылайте вместе с этими заявками приятные какие-то слова для ваших родных и близких, и я думаю, что никто не останется равнодушным.
4: Так, ну что, у нас сегодня есть тема дня сегодняшнего, но к теме дня сегодняшнего, я так чувствую, мы будем подходить еще парочку блоков, потому что у нас здесь навалило.
3: Очень много всего, что надо нам сделать.
4: Ну, для начала, с прошедшим днем рождения мы хотим всем коллективам нашей радиостанции поздравить нашу драгоценную Яну Дмитриевну. Яна Дмитриевна, ты нас слышишь, мы знаем, мы в курсе, она уже не Зеленцова.
3: Она не Зеленцова, да, кстати, хотел сказать, она вот Зеленцова на а она кто вообще? Тогда она Хлюпина.
4: Да.
3: Я так предполагаю, что она все-таки Хлюпина, Яна.
4: Да, поэтому, Яна Дмитриевна, мы тебя любим, мы тебе желаем долгие лета, мы тебе желаем солнечного настроения, пусть в твоей жизни все складывается так, как ты этого хочешь, и пусть тебя окружают забавные, веселые люди, такие как мы.
3: Да, мы очень надеемся, что мы поднимаем тебе настроение, находясь в этом эфире. А я, Ян, отдельно тебе хочу пожелать, ну, знаешь, я, наверное, хочу тебя даже поблагодарить, да, за твою мудрость, за твое желание маневрировать с людьми, да, то есть за манеру общения, за желание всем сделать так, чтобы всем было хорошо, вот, и не потерять свой статус исполняющего обязанности.
4: Мы тебя обожаем, да. Яна Дмитриевна.
3: Мне нечего добавить.
4: Так,
3: да. Спасибо,
4: а еще, еще мы сегодня поздравляем нашу драгоценную Зулю с днем рождения.
3: Поздравляем, присоединяюсь.
4: Да, Зульчка, тебе здоровья. Разумеется, тебе счастья и материнского счастья, и женского счастья. Пусть в твоей жизни каждый день будет наполнен светом, радостью, любовью и невероятными классными добрыми событиями.
3: А я желаю продолжать двигаться в направлении спорта, в направлении развития над собой, в направлении работы над своими энергиями, над своими эмоциями. Это принесет тебе счастье. От души желаю.
4: Да. И напоминаем, что поздравить своих друзей, знакомых и всех вообще, передать всем привет или пожелания можно на номер 8-916-244-00-44, либо в комментариях под сегодняшним анонсом «Вечернего Чехова» в нашей группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. И у нас, в общем-то, песня с поздравлениями от Юрия Штунова отправляется к нашим Зуле и Яне Дмитриевне. Угу. И у Ани есть еще заявка.
3: А у меня заявка от меня лично нашему постоянному теперь уже слушателю, благодаря тому, что это мой одноклассник, с которым у нас потрясающее взаимное чувство. Привет, суперведущий, пишет Ванечка. Хорошего вам эфира. Я все-таки вас дождался. И ради этого...
4: Как это мило.
3: И ради этого он решил 2 часа специально поработать, чтобы у него... Звучали мы и радио Комета. Ванечка, лично для тебя, специально для тебя, для твоего поднятия настроения, необычный заказ, но я оставлю для тебя песню Муслима Магомаева «Лучший город земли». Очень надеюсь, что ты будешь пританцовывать, будь аккуратнее за рулем при любых раскладах.
4: Какая прелесть. Ну что, давайте слушать прямо сейчас. Юра Штунов, с днем рождения для Зули и Яны Дмитриевны, и Муслим Магомаев для Ванечки Крылевой и для всех наших слушателей, для хорошего настроения на волнах радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: всех поздравили. Еще вот сейчас как раз еще заявочка. Если мы успеем ее поставить, Оль, можно ставить?
1: Конечно, успеем. Все, куда мы денемся?
0: Тогда пока Оля ставит заявочку, которая у нас следующая прозвучит.
1: Вот ты мне перекинь ее, чтобы я ее поставила.
0: А я тебе же сказала, какая.
1: Нет. Погоди, сейчас разберемся вообще.
0: Ладно, сейчас в программе разберемся. А сейчас мы хотим сказать, какая у нас тема вообще будет с вами.
1: Да.
0: Кстати, напомним, хотим, что вообще кто в эфире, вообще кто только вот включил радио и не понял вообще, где находится, это радио Комета. Это радио Комета. 92,6
1: FM.

0: Это мы с вами, я Анна Донрой.
1: И Ольга Ольхова.
0: Да, это вот для тех, кто только включил.
1: Я плачу до слез, потому что, похоже, осенняя погода меня прибивает конкретно.
0: Давай мы расскажем, во-первых, у нас тема какая будет сегодня, и потом начнем с заявки. Давай, хочешь, я расскажу?
1: Давай, тему.
0: Да, значит... Тема для разговора у нас, где можно отдохнуть осенью.
1: Да, осенний отдых.
0: Да. Где это в Чехове можно сделать, где это можно сделать вне Чехова. Вот, и, в общем-то, вот такие вещи, да. И кто хочет вообще поделиться, как он отдыхает осенью, будем очень благодарны. Мы, например, сегодня и вчера по часу-полтора гуляли у нас в парке Губернский лес. Там прекрасные виды, там прекрасные деревья, там прекрасная осень. И вот чем мне нравится осень, тем, что она становится такая красно-желтой, тем, какая она становится яркой.
1: Такая вот, прям очаровательная. Осень красиво, все очень ярко так. Вообще мне очень нравится такое время года, потому что уже не жарко, но еще не совсем холодно. И мне очень нравится, что сейчас с понижением температуры наконец-то мои ненавистные мошки будут постепенно исчезать.
0: Ну, я еще включаю, в принципе, эти, как их называют, которые вот от комаров.
1: Ой, у меня палки антикомариные, все спрашивают, где взяла. Говорю всем, пишите в личку, расскажу. Классные палочки.
0: А другие не работают?
1: У меня ничего не работает. У меня палки антикомариные, прекрасная вообще штука, идеальная вещь. Ну, а мы все-таки будем немножко про осенний отдых. И у нас тут... все, вижу.
0: Про осенний отдых. Ну, вот, Оль, где ты вот осенью отдыхаешь?
1: А ты знаешь, я пару раз по осени ездила в Карелию. И, в общем-то, скажу тебе честно, что мне там очень понравилось, особенно в Рускеале, несмотря на то, что было достаточно дождливо, мокро и холодно, но это невероятно красивое место.
0: Ну, Карелия, да, это такое не южное.
1: Я вообще человек не южный, мне очень нравится там, где холодно, поэтому для меня вот Карелия, Заполярье какой-нибудь, я не знаю, в Никель хочу съездить очень сильно, посмотреть на северное сияние.
0: Это моя одна из мечт, именно северное сияние видеть.
1: Питер мой любимый, разумеется, я прям его обожаю, люблю. Финский залив, маленький формат Большого Северного моря. Для меня это, конечно, классно просто. Я как человек, который никогда в жизни не видел теплых морей, не купался в них, для меня это, конечно, прям вау.
0: А я вот люблю проводить, например, осенью, именно вот сентябрь-октябрь, где-нибудь вот в южных странах, там, где как раз спадает вот эта вся жара. Мы два раза зимовали в Испании, и вот как раз там та же Испания, вот сентябрь-октябрь, это очень здорово. Поэтому вот я люблю как раз уезжать на юга, там, где становится холодно, потому что теплое море — это вообще не моя стихия, потому что я моржую, и я окунаюсь там. Вот мы сегодня в купели купались, вчера в купели купались. Да, вот это, в 6 утра причем, Оль, ездим. Восемь, вчера в Талиш попали, открывается с 8. Кстати, Талиш открывается с 8. Кто хочет купаться,
1: да, кто хочет отдыхать, пожалуйста. Талиш, welcome, милости просим. Ань, заявка твоя.
0: Да, а вот теперь заявочка. Внимание. От мужа Валентина, любимой жене Тамаре, мы ставим Стаса Михайлова, а песенка называется «Все для тебя». Тамара. У меня нет слов, когда мужья заказывают своим женам такие песни, и еще и «Все для тебя». До слез приятно, от души сама вот эту заявку прям проживаю через себя и передаю огромный привет от Валентины Тамаре.
1: Слушаем прямо сейчас Стас Михайлов «Все для тебя» на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес Чехов.

0: улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Один из плюсов находиться на такой высоте, откуда мы вещаем, это как раз видеть самолеты максимально большого масштаба. Да,
7: да, сейчас очень красиво пролетел. Прям... Ну, в наши времена жутковато, если
6: нет,
7: честно.
6: Нет, я вот вижу до сих пор из окна, это красиво. Невероятно красиво, это прям красиво, это очень.
7: Я вообще люблю высоту, я вообще люблю верхние этажи в квартирах. Я с удовольствием...
6: Я люблю самолеты.
7: Я очень люблю самолеты, я не боюсь самолетов, я получаю невероятное удовольствие, когда он взлетает. Когда он приземляется, то есть у него вот это соприкосновение, отрыв от земли.
6: Так, давай этот спойлер мне не кидай, я еще никогда в жизни не летал на самолете.
7: Сказала Оля, которая только что сказала, я люблю самолеты.
6: А это не запрещает мне любить саму конструкцию, понимаешь?
7: Может, ты сейчас как сядешь в него, потом выйдешь прямо во время полета и скажешь, я передумала.
6: Ну, то вряд ли, конечно.
7: Это вряд ли. Как классно иметь мечту, пролетать на самолете.
6: Да,
7: я тебе желаю сбывания мечты.
6: А у нас тут пишет слушатель наш, последние цифры 29-26, и пишет, кстати, звучит ли радио, как прежде на улице? Приятно было в сквере у ЧПК слушать ваши треки.
7: Вот как бы это все восстановить, потому что
6: да,
7: именно...
6: к сожалению, пока не звучим.
7: Именно сегодня, да, я об этом подумала, потому что когда я шла на эфир, мне стало как-то грустновато.
6: Ну, очень хочется.
7: Если меня сейчас слышит наше начальство, я готова этому как-то поспособствовать, если у меня есть на это какие-то возможности, то есть просите, вдруг я что-то смогу для вас сделать. Ну, вдруг.
6: Я готова. Будем верить в лучшее, как говорится, да? У нас там есть заявка от нашего постоянного слушателя Андрея. Андрей, привет, с возвращением тебя.
7: Наш, да, Андрей?
6: Ну, конечно, наш. Аня, Оля, бонжур. Три розочки нам с смайликами.
7: Привет,
6: да,
7: хорошая.
6: Я из тех, кто только что включил радио. Сегодня вернулся в Moscow region. Андрей, вы... Where are you resting?
7: Where from? Стесняюсь спросить.
6: Да-да-да. Включите, please, Tina Turner, Don't Turn Around. Уверен, вы узнаете этот оригинал.
7: Конечно, сейчас поем.
6: Тину Тернер мы включим, но она, к сожалению, сейчас у нас будет не вся, поэтому я приняла решение, Андрей, исполнить вашу музыкальную заявку в следующей части.
7: Я тоже так
6: думаю. Вот и все. Ну, а пока что у нас далее по курсу первый час подошел к концу. Аня, представляешь, как всегда.
7: Да, всегда очень быстро,
6: в следующей части начнем дальше с вами обсуждать осенний отдых, чего, где, как, куда вообще, и что можно и где посмотреть у нас в Чехии. Или куда поехать отдохнуть. Ну и, в общем-то, у нас пока что под занавес часа этого текущего группа «Пикник» с композицией «Египтянин». Кстати, были мы у них на концерте, Ань, помнишь?
7: Ой, я помню, поплясала, Оля помнит тоже.
6: Так
7: я
6: классно
7: прям зажгла.
6: Было, прям
7: я
6: вообще.
7: Зажгла. Я как раз была на Голде я подвижная, и я там отскакивала прям нормально.
6: Ну что ж, поностальгируем под группу «Пикник» «Египтянин» прямо сейчас на волнах радио Комета 2.6 FM 7049 УКВ. Ну и в следующем часе вернемся к вам. Давайте общаться дальше.
3: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Аурус-сети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги, однако бумажные платежки сохранят

0: Это для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы, не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Вообще, это весьма сложная задача — выйти после такого анонса утреннего шоу, где интеллект вообще не присутствует.
8: Вот сколько он идет, мы столько соли в голос смеемся вообще. Ну, Николай вообще, Николаевич, да. Ты крутой на самом деле. В придумке вот этих всех штук мы прям в волну
7: восторгаемся. Да. Ну что ж, а тут продолжается «Вечерний Чехов».
8: С Ольгой Ольховой и Анной Донрой мы на месте с вами разгоняем вам тоску.
7: Как всегда, по традиции, в начале часа напоминаем, где нас ловить и по каким координатам. 92,6 FM, частота 70,49 УКВ. И, в общем-то, можно говорить: Алиса, включи радио «Комета». И, Ань, твоя любимая?
8: Я, мое любимое, Яндекс.Радио. Мы есть теперь на Яндекс.Радио. Скачивайте приложение. Можете слушать нас в любой точке мира. Просто слушать с удовольствием, если вы вдруг заскучаете где-то за границей или в другом городе, а у вас там случайно вот FM-волна, ну, не дотягивает до 92,6 FM.
7: Да,
8: до нашей
7: можно части. Включить интернет-приложение Яндекс.Радио и слушать нас там благополучно. Да и подписывайтесь заодно на нас, находите нас в соцсетях, группа радиостанции «Комета» ВКонтакте, и в том числе информационный канал «Лопасня.ру». Будьте в курсе новостей. И продолжаем мы обсуждать отдых осенний. Да. Вот, Ань, мне предлагают тут в музей усадьбу Лопасня Зачатевская сходить в качестве варианта отдыха.
8: Слушай, Оль, какая приятная неожиданность, потому что именно сегодня мы там были и смотрели расписание, когда мы можем туда сходить.
7: Вау.
8: Слушайте, как вселенная близко нам открывает все эти возможности. Сегодня там как раз выходной.
7: Ага.
8: Мы сфотографировали расписание, к сожалению, мы еще не посмотрели, когда. Но так как у меня сейчас идет ретрит, у меня сейчас несколько человек живет дома. Мы как раз там и духовно, и физически продвигаемся, стараемся себя развивать. И как раз вот хотели...

0: моментов, да-да-да. И вот мы как раз в рамках ретрита мы пойдем на экскурсию вот в эту усадьбу. Да?
1: Ну, в общем-то, часы работы там со среды по воскресенье с 10 часов утра до 17.
0: Последняя оперативно Оля пользуется интернетом.
1: Да, последняя пятница месяца выходная. Вот так вот. И, в общем-то, предлагают мне здесь попутно городской парк культуры и отдыха для неспешной прогулки, пикника или активного отдыха. Ну и также мне...
0: А какой парк культуры и отдыха? У нас закрыт.
1: Городской.
0: Он закрыт.
2: В смысле закрыт?
0: А ты там давно не была?
2: Давно.
0: Он весь обтянут. Там даже пройти, вот сейчас уже даже через кусты не пройти, слышишь, там все дорожки сняли, там же ремонт идет.
1: Вай.
0: То есть вокруг вот этих всех прудов там сейчас ездят самосвалы, там сейчас ездят всякие... рабочие на всяких карах, и они практически все дорожки уже сняли.
1: Ладно, хорошо.
0: Что я рекомендую, если пикники, то можно пойти в губернский лес, там есть место для пикников.
1: Ну вот губернский лес, да. Либо вот мне еще предлагают здесь набережную реки Теребенки. Хорошее место для прогулок на свежем воздухе, в парке есть детские спортивные площадки. Ну, прям пляж с кабинками уже не очень актуально, потому что как-то на улице холодноватенько. Также мне рекомендуют, значит, прогуляться по центру на бульваре

0: посетить Чеховский городской театр, если хочется культурного досуга и проверить афишу.
1: А я, кстати, вот чуть-чуть уйду в сторону Чеховского городского театра. Я всех в Мелехово приглашаю. Там сейчас очень красиво. Осень в Мелехово прекрасна. И там постановок, ну, гораздо лучше и больше, чем в Чеховском городском театре. Это я вам точно
0: обсудим, подумаем. Ну, а пока все-таки заявка. У нас тут Андрей отвечает: «From Тамбовщина». Он вернулся. Ну, в общем-то, Тина Тернер, «Don't Turn Around», прямо сейчас по заявке нашего постоянного слушателя Андрея звучит на волнах радио «Комета» 92.6 FM. Делайте громче и ждем ваши музыкальные заявки.
2: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: На самом деле, Ань, хочется сказать, что осенью вообще не особо-то хочется куда-либо вылазить.
1: Нет, у меня как раз осень связана с тем, что мне хочется больше делать какие-то вылазки, потому что все начинают сразу такие что-то увидать, что-то такие сопливить, а я как раз начинаю вот эти вот весенние штуки с поездками в купель. Я себя очень хорошо чувствую, потому что вот начала купаться, и сразу такой подъем у меня. То есть у меня как раз вот осень, она ассоциируется с каким-то подъемом жизненной энергии, но я для этого делаю все сама, и вот непосредственно, я говорю, занимаюсь именно вот закаливанием. Мы занимаемся закаливанием людей, сейчас у меня идет ретрит, поэтому я как раз вот в этой теме себя поднимаю. Я как раз ретрит стараюсь устраивать в это время года для того, чтобы и себя как бы поддержать, да, вроде как бы, когда люди уже приехали, собрались, и ты как бы их там, типа, какой-то там наставник, да, и тут они приехали к тебе, и ты не можешь просто дать заднюю. Поэтому мы сегодня приехали в купили, так смотрю на нее, думаю, вот если бы не было девчонок, которых я привезла купаться, я бы туда не залезла. Вот, в общем-то, я создаю себе стимулы для осеннего отдыха, поэтому люблю отдых зимой. Ой, это осенью, и это мое любимое время года, поэтому всем рекомендую просто брать себя за волосы и вытягивать для всяких разных таких мероприятий. Потому что по-другому не получится, ребят, не получится.
0: Но есть же те, кто любит больше осенью отдыхать там с пледиком, с чашечкой горячего какао.
1: Оль, ну это никто не отменял. Мы сегодня приехали после купели, все замерзли, согрели себе чайник чая, девчонки сели около этого.
2: Ой, чай, травяной, вообще.
1: Да,

0: пледик завернутый, а ты еще перед этим искупался в купели. Слушай, ну это лучше, как бы, как сказать, такое.
1: Знаешь, награда.
2: Слово «промет» у нас такая медовая душа на радиостанции царит, потому что все тут медом обмениваются.
1: Да,
2: это так мило вообще, на самом-то деле. И вот, так, что тут мне пишут? Так, наш слушатель Андрей пишет: песню узнали, я пишу, ну да.
0: Ну как не узнали, что Тина Тернер-то, Андрей, ну ты уж прям вообще.
2: Дописывает: Ace of Bassie, Ace of Bassie, прям по-русски. Я пишу ему эту следующую заявку, говорит: нет, просто кавер Ace of Bassie на песню Don't Turn Around знают все, а оригинал в исполнении Тины Тернер почти никто. Ну, Андрей, а я прям, кстати, обижаешь, мы знаем.
0: Конечно, ты когда еще заказал, я еще такая думаю, что Тина Тернер, когда, да, я сразу Ace of Bassie, у меня как раз и промелькнуло это, думаю, почему Тина Тернер-то, в общем-то.
2: Да, потому что.
0: Как раз наоборот, я не знала, что Тина Тернер исполняет.
2: Ну, а если вернуться к осеннему отдыху, то в любом случае осенью можно как раз прогуливаться неспешно, потому что нет такой дикой жары и нет такого дикого холода, но имейте в виду, осенью погода переменчива, поэтому для прогулок как можно теплее одевайтесь и берите на всякий случай с собой зонтик. И, в общем-то, если планируете несколько точек за один день, то выстраивайте маршрут так, чтобы они были не очень далеко друг от друга. Ну, тогда не сильно устанете.
0: Я с Олей согласна. Вот в осень процессы замедляются. Хочется замедлиться, в принципе. Хочется остановиться, подышать. Такие какие-то состояния чуть-чуть сонные, томные. Угу. Ничего не хотящие делать. Ну, кстати, вот у меня лето прошло, ничего не хотел делать. Но делала, да. То есть прям вытаскивала себя. А вот осень, она как раз вот в не включает вот эти ресурсы, потому что, чтобы дабы не остановиться.
2: Угу. Ну и, в общем-то, предлагаю немножечко подзамедлиться под достаточно протяжную композицию «Маши и Медведи», «Земля» называется. Okay. И ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44 или в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Ну и давайте «Маши и Медведи». Эй, «Земля»!
3: Вечерний Чех на радио «Комета» 92,6 FM.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов» на радио Комета 92.6 FM, 7049 УКВ. В общем-то, да, и Яндекс Радио нам в помощь, чтобы у нас было слышно везде.
3: Да, мы вообще молодцы. Мы везде, повсюду, там, где ты, как сейчас у нас звучит заставка для радио Комета. Там, где ты, там радио Комета. Так что от нас не убежать.

0: Ты знаешь, я тут вдохновилась, в общем-то, песней, заказанной нашим новым слушателем Кириллом, да, и решила все-таки посмотреть, может, там что-то есть еще классное, вот пока нахожусь в поиске. Ну, в общем, спасибо большое за рекомендацию. Я думаю, что настроение-то мы сегодня создали классное. Да, Ань?
1: Да, мне вот сегодня пишет, вот сегодня Валентин передавал привет своей супруге Тамаре и пишет: Ань, большое спасибо вам за все внимание, за передачу, за песню. Я не ждал, что вы включите так сразу, и я там отлучился. Но в этот момент как раз вы все это передали, и песня довела супругу до слез. Она не ожидала такой песни. Еще раз большое вам спасибо за все. Валентин, вам спасибо за отзыв, спасибо за обратную
0: связь. Так мило.
1: Да, это очень мило. Да, это вообще здорово, когда вот муж передает жене такие теплые слова по радио, и там уже им не по 18, да, и, ну, это действительно очень приятно. И я очень рада, что всему этому виной радио «Комета». Это очень...
0: А почему виной-то сразу?
1: Ну, вина такая. Что мы способствуем...
0: Да, доведению до слез супругов, да?
1: Ну, можно так сказать.
0: Прям молодцы какие.
1: Довели человека до слез.
0: Давай лучше про осенний отдых. Что там у нас далее по курсу? Где там можно у нас отдыхать и как?
1: Вы знаете, сейчас очень хорошее время для, например, отдыха на турбазах. Потому что сейчас турбазы опустели, да, потому что начался школьный сезон. И благодаря этому вы можете отдохнуть на турбазах достаточно, ну, подешевле, чем это делается, например, в сезон. Это можно, ну, на выходных еще цены будут стать хорошие такие, ну, повыше. Но, и тем не менее, если вы там выкроете в будни несколько денечков, это очень хорошо. Сейчас очень классные ставят какие-то домики на берегу Оки с огромными панорамными окнами. Ну, то есть сейчас куча турбаз разных.
0: Сила.
1: Одна из какая-то турбаза, ты знаешь, у меня знакомый ездил где-то в СНТ, они выкупили кусок СНТ и выстроили прям домики с панорамными окнами на лес. То есть там каждый домик, как бы турбаза, как там каждый домик не смотрит друг на друга. И вот эти панорамные окна, там прям кровать стоит около этого, и маленькая кухня, такие как мини-гостиницы. Вот. И еще я вспомнила, знаете, когда можно съездить? Мы недавно с девочками ездили, и периодически это, кстати, вот осень больше всего пригождается, в Дракин, в спа-центр.
0: Не было, тоже неплохо.
1: Не было там,
0: не было.

0: конечно же, не хочется там по саунам скакать, купаться, а просто хочется полежать. То есть ты там погреешься где-то, в бассейне поплаваешь, и прям, знаешь, такой вот на час, и там с книжечкой, мы чаек с собой берем. Там, кстати, разрешается со своей едой приходить, со своими термосами. Ну и, тем не менее, в самом кафе очень классные там и чаи всякие разные, травяные. И, в общем, ребят, вот прям настоятельно рекомендую. Спа Дракин, у меня был период, я там 4 дня подряд просто была. Я была на сухом голоде, класс. Мне надо было просто близко с водой соприкасаться. И я просто 3 дня на целый день уезжала туда и плавала, в общем...
1: Так, знаешь, что вот из других вариантов прям кратенько пробегусь. Золотое кольцо предлагают, старинные города со старой архитектурой, которые да, осень особенно красиво раскрашивает. Карелия, моя любимая, золотые леса, деревянное зодчество, парк Русский Алок. Ну или парки Подмосковья, речные круизы и загородный парк-отели. В общем-то, все, что ты сейчас сказала.
0: Я сказала, да, сейчас очень классно. Меня, кстати, приглашают.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Ну и как поется в песне, all good things comes to end. Да, Ань, к сожалению,
5: как все поется, да.
4: Все хорошее, к сожалению, заканчивается, как и заканчивается наша сегодняшняя рабочая смена в вечернем Чехове. И мы вот сегодня так пообсуждали с Аней, где можно отдыхать. И пришли к выводу, что осень — это как раз тот самый период, когда
5: нужно отдыхать.
4: Да, потому нужно.
5: Я вообще, у меня в принципе начинался сюда отдых с осени. И именно вот эта вот золотая осень, которая, мне кажется, куда-нибудь...

0: общем-то, да, хочется как-то спокойненько отдохнуть, в каком-то в тишине, в спокойствии, а тут такое, в общем-то, не сильно тихо. Но, с другой стороны, понимаешь, осень – это время, когда можно спокойно совершенно гулять пешочком, когда все вокруг красивое такое, желто-красное. И, в общем-то, особенно, когда приезжаешь какие-нибудь в города со старой архитектурой, то смотрится, конечно, потрясающе, потому что мало того, что ты попадаешь в абсолютно фантастическое окружение прекрасной архитектуры и памятников прошлого, так ты еще и находишься в прекрасной атмосфере осени, когда еще вот этих нет лысых деревьев, когда все еще только вот только-только начинается.
1: Самые краски начинаются, желто-красные. Да. Прекрасные, например, Прага прекрасна. То есть, ну, Чехия вообще там, Словакия. Я была еще в Чехословакии, когда она была. Там сейчас тоже потрясающая осень. Ну, вот я говорю, там, где тепло очень сильно. Кстати, Испания сейчас от жары умирала, там 45 градусов. Ко мне сейчас подруга из Испании на ретрит приехала.
0: Угу.
1: И говорит, вообще, мы просто там, ну, там уже даже кондиционер, есть некоторые дома,

0: Сейчас как раз самый сезон. А нам, когда хотя бы даже на море можно выйти, потому что какие-то остальные дни это просто было что-то невероятное. Они, мы просидели дома все лето.
1: Честно сказать, я вообще не фанат жары, вообще ни разу, но и не фанат дикого холода. Поэтому для меня вот как раз вот эта межсезонка, осень и весна, это прям самое золотое время, когда я прям,
0: да?
1: Я живу, я могу совершенно спокойно прогуливаться там после работы до дома пешочком и не считаю в этом никакого напряга, не вижу. Потому что летом обычно ты добегаешь просто от одного кондиционера к другому, либо от вентилятора к другому вентилятору. На этом как бы все. А зимой от батареи к батарее просто бегаешь. Аня, вот тебе хорошо, у тебя дом камин есть. Пришла домой, заварила себе чаечек вкусненький. И сел около камина постигать зен.
2: Никому не мешает завести себе камин.
1: Вот так вот,
2: они сейчас стационарные продаются, да, всякие разные. И в домашних условиях его можно установить. Поэтому это моя одна из мечт при постройке дома была.
1: Ой, да у тебя вообще там дом мечты, потому что у тебя там еще и огромное окно в ванной, когда можно просто принимать
2: зимой обычно.
1: Да, принимать ванну и просто кайфовать от того, что у тебя за окном просто снегопад медленно падает. И вообще это красиво так прям... Как это? Умиротворяюще. Вот, я и нашла слово. Ну что ж, нам пришла пора говорить всем до свидания и до завтра. Завтра встретимся с вами по традиции с 6 часов вечера. Надеюсь, комаров здесь станет меньше к этому моменту.
2: Ну да.
1: Ну и мы говорим всем пока-пока. И под занавес, Ань, для тебя Modern Talking, You Can Win If You Want.
2: Спасибо, моя дорогая. Я так себе песню не выбрала.
1: А я выбрала.
2: А это для нас, кстати, передал наш Ванечка Хрылев, который написал... Анечка, я передаю привет вам. Обожаю вас. Я так и хотел. Все для вас. И мы заказали. Олечка мне заказала песню.
1: Ну и все.
2: Спасибо, Ванечке. Спасибо, Олечке. Всем пока.
1: Всем пока-пока.
3: Вечерний чех. На радио Комета. 92,6 FM.
4: Там, где ты. Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Ауросети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
0: Погода.
2: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Карета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатур

0: народе Краснодар называют столицей Кубани. Город был основан черноморскими казаками в 1793 году, сначала как военный лагерь, а позднее как крепость. Древние люди тоже облюбовали место, на котором ныне находится Краснодар. Археологи обнаружили в центре города, в районе парка «Городской сад», крупное миотское городище, существовавшее здесь с 4 или 3 века до нашей эры. Путеводитель. Город расположен на правом берегу реки Кубани в 120 километрах от Черного моря и 140 от Азовского. В Краснодаре есть 3 железнодорожных станции. На востоке города находится международный аэропорт.
1: Исторический телеграф.
2: Первые 120 лет своего существования Краснодар назывался Екатеринодаром. Так кубанские казаки отблагодарили императрицу Екатерину II за дарованную им землю для поселения. В Краснодаре существует кубанский казачий хор, являющийся единственным в России коллективом народного творчества, чья история тянется с начала 19 века. Краснодар находится в сейсмически опасной зоне. Как правило, эпицентр землетрясений расположен на дне Черного моря, но толчки ощущаются и на городских улицах. К счастью, ни одного разрушительного землетрясения за всю историю Краснодара не произошло.
0: Как красиво! В кубанской столице находится 30 музеев, 8 концертных залов, цирк, несколько театров, галереи, филармония и прекрасные парки. Среди горожан и туристов популярны парки «Городской сад» и «Солнечный остров», омываемый водами реки Кубань. В самой высокой точке города, рядом с величественным зданием кубанского кинотеатра, стоит статуя богини Авроры. А в центре Краснодара можно сфотографироваться с бронзовыми Лидочкой и Шуриком, студентами из легендарного фильма «Леонида Гайдая». На территории города расположен крупнейший выставочный центр на юге России – «Краснодар-экспо», на котором реализуются такие выставочные проекты, как Южный архитектурно-строительный форум, Южный туристический форум, форум «Создай себя сам» и другие. А дальше мы отправимся в колыбель русского буддизма – город Улан-Удэ. Там, на неведомых дорожках.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
7: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Орехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: sweet as the punch.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

1973 году лидеры культовой группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и Роберт Плант отправились в Марокко на национальный фестиваль фольклора. Именно там началась история.

и Кашмир. В словах песни описывается путешествие Планта и Пейджа по марокканской пустыне под раскаленным солнцем. Узкая тропа вилась между скалами из песчаника, отчего создавалось впечатление, будто они едут по тоннелю. Как вспоминал Плант, вдохновение появилось из-за того, что дорога все продолжалась, продолжалась и продолжалась, и казалось, ей не будет конца. Тут-то в голове Пейджа и зародился еще один гипнотический риф в духе неторопливой поступи каравана. Но почему же Кашмир? Скорее всего, это область, о которой сложено столько легенд и преданий, привлекала Планта своим мистицизмом и загадочностью. Он воспринимает ее как воплощение земного рая, в который он направляется сквозь безлюдную пустыню. К тому же Кашмир — просто красивое слово.

основе мелодии «Кашмир» лежит последовательность аккордов, которую Пейдж придумал задолго до ее записи. Она исполняется на гитаре с необычным строем. В песне много заимствований из индийской, марокканской и арабской музыки, которые появились после экспериментов Пейджа с ситаром. Также в некоторых частях композиции звучит мелотрон. Партии духовых и струнных инструментов исполнили приглашенные музыканты, что было нетипично для Led Zeppelin. «Кашмир» стал одной из самых цитируемых тем в мире музыки и в мире кино. Так однажды Пейджу позвонил даже рэпер Puff Daddy с просьбой помочь записать свою версию «Кашмира» для фильма «Годзилла». Она вышла под названием «Come with me».

«Кашмир» была включена в альбом «Physical Graffiti», который вышел в 1975 году и стал шестым в дискографии группы. Песня длится почти 8,5 минут, но это не помешало ее активной ротации на радио. Led Zeppelin считали «Кашмир» одной из лучших своих работ и играли ее почти на всех концертах.

0: На берегах Лапасни 23 часа.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Конечно, Гарри Мур был известен и до выхода своего суперхита. Сначала как гитарист группы Тин Лизи, а затем и как сольный исполнитель песен в стиле Hard and Heavy. Как-то на гастролях в Германии, терзая в гостинице свою гитару, Мур сочинил ту самую знаменитую Still Got the Blues, название которой очередной раз обыгрывает двоякость слова «блюз». Дословно переводится «у меня еще есть блюз для тебя», но в контексте все означает «все еще по тебе тоскую». Играть блюз показалось Муру столь органичным, что он решился сменить колею и записал целый блюзовый альбом. Говорят, что в ряду тех, кто подбил его на столь рискованный шаг, числится сам Джордж Харрисон, сосед Гарри Мура по лондонской квартире.

Впоследствии нашлись и те, кто утверждал, что причиной смены стиля было коммерческое чутье Мура. Гитарист же говорил, что действовал чисто интуитивно. Поначалу ему даже казалось, что блюзовый альбом просто некий музыкальный антракт для души. А в 2008 году разгорелся скандал. Немецкая группа Jazz Gallery подала в суд Мюнхена иск на Гарри Мура, в котором утверждалось, что композиция Still Got the Blues – плагиат их песни 1974 года. Песня называлась Norddeutsch. Но то, что Norddeutsch никогда на носителях не выходил, суд не смутило, ведь Мур мог услышать ее на концертах и по радио. Гарри, понятное дело, клялся, что этой песни никогда не слышал, но суд сказал, что нарушение авторских прав не зависит от прямого воровства.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее.

0: настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю почему.
0: Вы слушаете радио Комета 92.6 FM.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: А ты такая вообще, в темно-синем плаще. А ты такая вообще, в темно-синем

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: победы. Встанем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя, чистым небом дыша, с утра до утра.

хорошо, и ты нам вроде не враг. Весна, весна, зачем нас манишь под плеть?

0: Это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все.
1: На родине каштанки 2 часа ровно.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.